0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: Дарыцах бендис гулам кадир зекис кеден уксар мастут кейкнин инжигит бин. Ассаламу алейкум. Мидим ю тругенин ишуш бин ажби кило херц. Дуна мидим ю стончигна рабгенин ишуш бин ажби кило херц. FM суэ шария 1 мегахерц дуна мобайле ньюс он AIR кедюф акашвани каргилин. Дирин жақпу шиншер саптамбар илзе нишур саздрук. Янсанай бсуи лостун стун нисна нишур саздрук. Акашвани каргили кана. Дирин фучук паютпи программуни цирпу кури мачан ян ян тишитя тонсет. Мачишитина программна бакан сарма цунце какафонун аченомун гами хитматла жуна салами балтан по фрутмочан сумшик. Яли програм набаканун вакс по фитуги бажа гана минер сум чиндук. Касата програмуни рэхси ка дуайя програм садақа динти хитмат лафрут чугет. Ди програм пен сахбатан сналнанген мазат сахма Курани тилаватна тарджумау. Мулкан поин шиих Асгар Али.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم